вдруг нас поздравить забыв, нас поздравить забыв. Я ее согревал и теплом, и заботой, не тебя.

Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда, позабыв о покое своем.

зная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-благовестие.ру. Будем благодарны за каждое письмо.

0: Радио Благовестие.
1: Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутые выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Заслонишь себя от простуды.

0: ваше сиятельство.
1: Ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду приобрести на собственные средства две шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственно наименование «Юнона» и «Авось», преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к берегам Нового Света.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

много раз улыбались красавицы мне. Были эти улыбки похожи на чудо, но в глазах твоих

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый скульптур.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

тебя простить, как будто птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь-идешь по январю, холодно, следы как ноготочки. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

Бог, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио Благовестие.
1: Московское время 6 часов.
0: Радио Благовестие представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Леонид Филатов. Сказ про Федота Стрельца, удалого молодца. Радиоспектакль.
2: Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот не красавец, не урод, не румян, не бледен, не богат, не беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообще. Служба у Федота рыбалка да охота, царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Гостей во дворце, как семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, третий из Гавайи. И всем жрать подавали. Одному омаров, другому кальмаров, третьему сардин, а добытчик один. Как-то раз дают ему приказ. Чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности вьем, а громадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заручала. Тут, как говорится, и сказки начало.
3: К нам на утренний рассол прибыл английский посол, а у нас в дому закуски полгорбушки да масол. Снаряжайся, братец, в путь, да съестного нам добудь. Глухаря или куропатку, а еще кого-нибудь не смогешь, кого винить. Я должен тебя казнить. Государственное дело. Ты улавливаешь нить?
4: Нечто я, да не пойму. При моем-то, при уму. Чай не лаптем щи хлебаю. Соображаю, что к чему. Получается, на мне вся политика в стране. Не добуду куропатку, непременно быть в войне. Чтобы английский посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу разносол.
2: Слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведя, пойдешь на медведя. А куды деваться? Надо, Федя. Или дичь и рыба, или меч и дыба. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот. Да все зря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи. Да дело так ночи. Хоть и с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видит птица. Лесная голубица сидит, не таится, ружья не боится.
4: Вот несчастье, вот беда. Дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, хоть какая да еда.
5: Ты, Федот, меня не трожь. Пользы в этом не на грош. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь.
4: То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян.
5: Не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой. Как внесешь меня в светелку, стану я твоей судьбой.
4: Что за притча? Не пойму. Ладно, лезь ко мне в сумму. Там на месте разберемся, кто куды и что к чему.

0: Принес Федот горлинку к себе, значит, в горинку. Сидит невесел, головушку повесил, и есть для крутины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота. А царь шутить не любит, в раз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил про птицу лесную голубицу, глянь, а средь горинки... За место той горлинки стоит красна девица, стройна, как деревце.
1: Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся. Я супружница твоя.
2: Тебя моя душа век глядел бы, не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я нонче чуть заря на приеме у царя. Ну и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Хоть на дичь и не сезон, но спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачи хоть бы тень. Ни одной серьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за энто дело мне оттяпает башку.
1: Не кручинься и не хнычь. Будет стол и будет дичь. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
3: Не извольте сумлеваться.
4: Чай оно не в первый раз.
0: А царь с послом уж сидят за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанной снеди. Какая ж беседа без сытного обеда? А на столе пусто, морковь да капуста, укроп да петрушка. Вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфортой качает, дырки на скатерти изучает. Вдруг, как с неба, бум! Каравай хлеба, икры, бодейка, тушеная индейка, стерляжня, уха, телячьи потроха. И вот такой-то пищи названий до тысячи. При этакой снеди как-нибудь беседе.
5: Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву? С кожурою или без?
6: О, yes, yes.
5: Вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао? С сахарином или без?
6: О, yes, yes.
5: Вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах или без?
6: О, yes, yes.
7: Стеснялся хоть послаб, аль совсем башкой ослаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб.
8: Ты опять в свою дуду? Сдам в тюрьму, имей в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, отоща как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для, завлекать его не зля, делать тонкие намеки, не всерьез и издаля.
7: Да за этого посла даже я бы не пошла. Так и зыркать подлюк, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест да ест, а между тем все ест да ест. Отвернись-то он полцарства заглотнет в один присест.
8: Али рот себе зашей, али выгоню в зашей. Ты и так не распужала всех заморских аташей.
5: Дави был гешпанский грант, уж и щеголь, уж и франт, в каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант.
8: Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь, а от седого у гостя политическая злость.
7: Кажется, помню, этот грант был пожрать большой талант. С головы влез в тарелку, аж заляпал жиром бант. Что у Гранда не спроси, он как попка. Си, да си. Ну, а сам все налегает на селедку и васи.
8: Я за линию твою накорню тебя сгною. Я с тобой не шуткую, а серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон. Так и тут не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа.
7: С виду гордый, я прожорлив, как свинья. Дай солому, съест солому, чай чужая, не своя.
8: Ну, шпионка, дай-то срок, упеку тебя во строк. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строг. Вот ответь мне, слов не трать, где царевне мужа брать? Чай сама дурында видишь, женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, в пререканиях был бы толк. Ну а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк.
1: Коли ты в России власть, так и правь России всласть. А в мою судьбу не суйся, и в любовь мою не влазь. В доме ентих атташе посту шток на этаже. Мне от ехади колонна аж не дышится уже.
5: Коль любовь и правду зла, так полюбишь и посла. А попутно мне поправишь и торговые дела. Я под этот антирес сплавлю им пеньку и лес.
8: Вся общественность согласна, только ты идешь вразрез.
1: Сколько б ты ни супил бровь, повторяю вновь и вновь, индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело наконец дошло бы до колец, кабы вдруг меня сосватал твой Федотушка, стрелец.
8: Цыц, дуреха, замолчи, тесто место у печи. Ну-ка, марш к себе в светлицу и сольфеджио учи.
5: А проклятого стрельца, наглеца и подлеца, я плетьми да батагами в раз отвожу от дворца.

0: у царя генерал. Он сведения собирал.
1: Спрячет рожу в бороду и шасть по городу, вынюхивает собака, думаешь их инако, подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики, где чего услышит, в книжечку запишет, и в семь в аккурат к царю на доклад.
2: Что не весел, генерал? Али корю захворал? Али брагу я пился? Али в карты проиграл? Али служба не мила? Али армия мала? Али в пушке обнаружил повреждение ствола? Докладай без всяких враг. Почему на сердце мрак? Я желаю знать подробно, что, куды, чего и как.
3: Был я даве у стрельца, у Федота удальца. Как узрел его супругу, так и брякнулся с крыльца. Третий день ей-ей не вру, саблю в руки не беру. И мечтательность такая, что того, гляди, помру. А на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок.
2: Обошел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка мигом энту кралю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не оттирался возле нашего крыльца.
3: Умыкнуть ее не труд, да народец больно крут. Как прознаю, чья затея, в порошок тебя сотрут. Дерзкой нынче стал народ, не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот.
2: Ты у нас такой дурак по субботам, али как? Не, что я должен министру объяснять такой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну, а я уж тут как тут награжу тебя за труд. Кузнецам дано задание, орден завтра ему скуют.

0: Генерал ум в кулак собирал, все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Вспомнил на досуге о старой подруге, бабе Еге, костяной ноге. Ой, схожу как ей, она поумней. А та сереть дубравы, собирает травы, варит всяческие отравы. Ой, как увидела генерала, все гербарии растеряла. Соскучилась в глуши без родственной души.
1: Ты чего это сам не свой, не румяный, не живой? А ли швед под Петербургом, а ли турок под Москвой? Съешь осиновые коры и взбодришься до поры. Чай не химия какая, чай природные дары. В ейном соке генерал, есть полезный минерал. От него и из генералов ни один не помирал.
2: Полно, бабка, я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей и белок, есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить? Так молва начнет трубить. Не поможешь ли советом? Как хитрее его сгубить?
1: Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый. Про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив и скор, что с царем вступает в спор, пусть он к завтраму добудет шитый золотом ковер, чтоб на нем была видна, как на карте, вся страна. Ну, а коли не добудет, то добытчика видна.
2: Ай да бабка, ай да спец, вот и хлопотом конец. Хоть вынай тебя из ступы да министром во дворец, но не с немцем не лады, далеко ли до беды. А с тобою я готовый хоть в разведку, хоть куды. За добро плачу добром, хошь куницей, хошь бобром, а не хошь могу монетой, златом али серебром.
1: Полно, голубь, не греши, убери свои гроши. Я ведь энто не для денег, я ведь энто для души. Буде новая беда, прямиком спеши сюда. Чай мы в лесу не звери, чай поможем завсегда.
0: Зовет царь стрельца, удалого молодца. Шо не дал задание, уж сердит заранее. Руками сучит, ногами стучит, очами вращает, в общем, страшает. Уж так ему охота извести Федота, что аж на прямо у костях ломота.
3: Раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственное дело расшибись, а будь добер, чтоб на нем была видна, как на карте, вся страна. Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не найдешь, чего хочу, на башку укорочу. Передам тебя с рассветом прямо в лапы палачу.
0: Пришел Федот домой от горя немой. Сел в уголок, глядит в потолок, ясные очи слезой заволок. Маня есть кличет, а он шею бычит. Ничего не хочет, супится да хнычет.
4: Ты чего? Сердит, как ешь. Ты чего? Не ешь, не пьешь. Ай, каш подгорела. А ли студень нехорош?
5: Да и какая там еда? Царь лютует. Прям беда. Нет на энтого злодея ни управы, ни суда. Раздобудь, кричит, ковер, шитый золотом узор, шириной во всю Россию, в 100 лесов и в 100 озер.
4: Не кручинься и не хнычь. Пусть лютует старый хрыч. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
6: Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз.
0: Наутро Федот у царевых ворот. Пришел на прием и ковер прием. Стоит, улыбается, стража не пугается. Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы и рад.
5: Ты вчерась просил ковер. Ну так я его припер. Все согласно договору. И рисунок, и ковер. Вся Россеюшка сполна на ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена.
3: Ай да ухарь, ай да хват. На скольке же ты женат? А ли ты сосватал сразу цельный ткацкий комбинат?
5: У тебя, Федот, жена, хоть умна, да все ж одна. А соткать такое за ночь их дивизия нужна.
7: Аль ковер не тешит взор? Аль не тот в ковре узор? Ну так я его подмышку, да и кончен разговор.
5: Мне бы огреть тебя плетьми, четырьмя или пятьми, чтобы ты не изгалялся над серьезными людьми. Но поскольку я спокон, чту порядок и закон, вот тебе пятак на водку и пошел от стеда вон.
0: Зовет царь генерала. Штырь ему взобрала. У царя рожа на свеклу похожа. А когда он красный, он на руку опасный. Бьет, зараза, не больше раза, но попадает не мимо глаза.
5: Ну, браток, каков итог? Обмешулился чуток? Только сей чуток потянет лет примерно на пяток. Ты у нас широк в плечах, а башкой совсем зачах. Вот у Мишка и поправишь на казенных-то харчах.
2: Упеки меня во строх на какой угодно срок. Все одно сия наука не пойдет мне, дурню, впрок. Мне бы саблю да коня, да на линию огня. А дворцовые интрижки — это все не про меня.
5: Ты мне, ваше благородье, брось горячку-то пороть. Ты придумай, как без сабли нам Федота побороть.
0: Ой, зря генерал руки потирал. Не вышло с налета погубить Федота. Опять у бедняги башка в напряге. А в башке, слышка, ну хоть бы мы слишком. Думала, думала, ничего не надумал. Как ни крутись, без еги не обойтись. Поперся опять в Дубраву искать на Федьку управу.
4: Ты чего опять смурной? Что причиной, кто виной? Аль где шпанец гоношится, аль француз пошел войной? Вот и из плесени кисель. Чай не пробовал досель? Так и спей, и враз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато снимает дрожь. Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь.
2: Я опять насчет стрельца. Нет беде моей конца. Да чего ж подлец хитер? Всем вокруг носы утер. Сколь ты тут не колдовала, а добыл он тот ковер. Хоть на вид он и простак, а башкой варить мастак. Так что впредь колдуй серьезней, с чувством. Так, твою раз, так.
8: Колдуй, баба, колдуй, нет. Трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый. Про стрельца мне дай ответ. Так. Угу. Вот что вызнала яга. Пусть он сыщет вам оленя, чтоб из золота рога. Обыщи весь белый свет, таковых в природе нет. Энт я тебе, голуба, говорю, как краевед.
0: Зовет царь стрельца удалого молодца. Не успел наш Федот утереть с рожи пот, а у царя-злодея новая идея. Царь бурлит от затей, а Федька потей. В общем, жизнь у Федьки хуже горькой редьки.
3: Ну-ка, сбрось хандру и лень, и в дорогу сей же день. Государственное дело, позарез нужен олень. Коли ты царю слуга, пойдь за горы, за луга, и сыщи мне там оленя, чтобы из золота рога. Не гунди и не перечь, а поди и обеспечь. А не то в момент узнаешь, как башка слетает с плеч.
0: Чуть свет, Федот у царевых ворот. Пришел на прием, и олень прием. У царя от гнева закололо слева. Раздавил бы гниду, но не кажет виду. Сидит, зевает, злобу скрывает.
9: Чай заждался? Добрый день. Глянь в окно, когда не лень. Ты заказывал оленя? Ну так вот тебе олень. И заметь, рога на нем так и пыхают огнем. От него без всякой лампы по ночам светло, как днем. Тех оленей ты не ври. Нет ни в Туле, ни в Твери. Что в Твери? В самом Багдаде их от силы штуки три. А теперь прикинь, солдат, где Москва, где Багдад? А ли ты смотался за ночь до Багдаду и назад?
7: Ну даешь, ядрен вуж, и олень тебе не гож. А вчерась моторил душу, вынь олень да положь. Коли ты и так богат, я верну его в Багдад. Кто там на ночь у власти? Тот-то парень будет рад.
3: Ты мне, Федька, это брось. Или с башкой будешь врозь. Я твои намеки вижу исключительно насквозь. Ну да ладно, запрестишь. Разве черт-то не простишь? Вот тебе пятак на водку и катись, куда хочешь.
0: Ой, ой, ой, вызывает царь генерала, аж напрямо из-под одеяла. Генерал в панике, ищет подштаники, понимает, зовут-то не на пряники. Царь на троне сидит, на весь мир сердит, черный от злости, как ворон на погосте.
5: Сколь не бился ты, милок, не попал Федот в селок. Об тебе уже составлен официальный некролог. Только надо бы нарешить, как вернее тебя решить. Оглаушить канделябром, аль подушкой задушить.
2: Оплошал я, государь. Вот те сабля. Хочешь, вдарь. Только больше тем Федотом мне мозги не скипидарь. Что дурак не обессудь, у меня иная суть. Мне б куды-нибудь в атаку, аль на штурм куды-нибудь.
3: Ты с мечом-то боевой, только вот чего усвой. Побеждать Федота надо не мечом, а головой. Ну, а будешь так же скор, как ты был до этих пор, я тебе, коровья морда, сам пристрою под топор.
0: Наш дурак снова ум напряг. А и было того ума.
10: невелики закрома. Думал, думал, думал, ничего не надумал. Свистнул псов ораву и к еге в дубраву.
11: Ай, увидала та генерала, сиганула аж до Урала.
10: Да, помнилась и вернулась. Как бы хуже не обернулась.
4: А ты чего это не в себе? Вон и прыщик на губе. Ой, растратишь ты здоровье в политической борьбе. Спробуй заячий помет, он ядреный, он проймет. И куды целебней меду, хоть по вкусу и не мед. Он на вкус хотя и крут, и с него бывает мрут. Но какие выживают, те до старости живут.
2: Ты мне, бабка, не крути, ты изыскивай пути, ты придумай, как Федота до могилы довести. Сколь не билась ты, яга, а не вышла нифига. Раздобыл Федот оленя драгоценные рога. Ты башку себе продуй, да подщательней колдуй. Наш стрелец, как оказалось, не такой уж обалдуй.
4: Вообще-то я хитра, в смысле подлости нутра. Ну чего это мне сегодня не колдуется с утра? Все и колет, и болит, и в груди огнем палит. Я давно подозреваю у себя энцефалит. Ой, чего это худо мне? Слышь, как хрумкает в спине. Словом, раз такое дело, я вообще на бюллетне.
2: Захворала не беда, съешь лягушку из пруда. Нет надежней медицины, чем природная среда. Ты морочить мне мозги, даже думать не моги. Лучше всю свою подлючесть на работу напряги.
4: Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку, ваших нет. А туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. А пусть Федот проявит прыть, пусть сумеет вам добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Ну, Федот, теперь держись. Дело верное, кажись. Вот уж этого задания ты не выполнишь ни в жизнь.
10: Зовет царь стрельца удалого молодца опять поручение государственного значения. Да когда же кончится это мучение? А между тем сказки далеко до развязки.
3: Из хитриска мне добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтобы в спешке не забыть. А не выполнишь к утру, в порошок тебя сотру. Потому как твой характер мне давно не по нутру. Так что нечего губы дуть, а давай скорее в путь. Государственное дело, ты ухватываешь суть?
10: Пришел Федот домой, жутче смерти самой. Бел, как мел, лицом занемел, сел у окна, в глазах пелена. Кинулась Маня, а он ноль внимания. А? Будешь в печали, коли смерть за плечами.
12: Ну-ка, душу мне излей. А чего ты черта злей? Ай, в салате по-милански не хватает трюфелей.
5: Я твое, Марусь, меню исключительно ценю. Только жизнь мою, Маруся, загубили на корню. Что мне делать? Как мне быть? Как беду мою избыть? Приказал мне царь доставить то, чего не может быть.
12: Не печалься и не хнычь. Стоит только кинуть клич. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
13: Извиняемся, хозяйка.
11: Это дело не про нас.
13: Вот кабы схемку аль чертеж.
11: Да, мы б затеяли вертеж.
13: Ну, а так и ищи, сколь хочешь.
11: Черта лысого найдешь.
13: Где искать и как добыть?
11: То, чего не может быть.
13: Ведь его ж на свете нету.
11: Сколько землю не копыть!
12: Не взыщи, мил друг Федот, невелик с меня доход. Знать судьба тебе, любимый, самому идти в поход. За границей не блуди, в чистоте себя блюди, в разговоры не мешайся и знакомств не заводи.
5: Ты, Марусь, того не трусь, образуется, Марусь. Сполню царское задание и целехеньким вернусь. Ну, осунется такой, кто нарушит твой покой. Мне тебя учить не надо, сковородка под рукой.
10: Ушел наш Федот в заморский поход. Узнал про то генерал, последний ум потерял. Бежит хитрец к царю во дворец доложить, что стрельцу конец. Уж и дырку для ордена просверлил толстомордина.
14: Хороша ли, плоха ли весть? Докладай мне все как есть. Лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть. Только если энта весть, снова будет небохвесть, ты за эдакую правду лет на 10 можешь сесть.
2: Докладаю, чуть заря, Федька поднял якоря. Слава богу, отвязались от него, от упыря.
14: Ну, княнька, подь суды, принимайся за труды. Рви на темечки волосья те, которые седы, а какие не седы, те расчесывай в ряды. Да полегче гребешком-то, у меня там не сады.
15: Что ж чесать-то, старый черт, коли лысину печет? У тебя что-то, каждый волос надо ставить на учет. Ну, на кой тебе нужна в этом возрасте жена? Ведь тебе же, как мужчина, извиняюсь, грош цена.
14: Хоть волосев я лишен, а жениться я должен. Шах персидский тоже лысый, а имеет 40 жен. Я ж хочу всего одну завести себе жену. Нечто я в интимном смысле и одно не потяну.
15: Ты, дружок, из тех мужей, что безвреднее ужей. Ягозят, а не кусают. Не сказать еще хуже. Чтоб чужую бабу скрасть, надо пыл иметь и страсть. А твоя сейчас задача на кладбище не попасть.
14: Ну, а ты чего молчишь? Да медальками бренчишь. Аль не видишь, как поганят государственный престиж? Нянька гнет меня в дугу, а министр не гугу. Ты у нас по обороне, вот ты дай отпор врагу.
2: Да ведь бабьи-то суды про мужчин всегда худы. Ты в себе не сумлевайся. Ты любовник хоть куды. Гордый профиль, твердый шаг. Со спины так чистый шах. Только сдвинь корону на бок, чтоб не висло на ушах.
14: Вот министр мне не враг. Все как есть сказал. без враг. А ведь он мужик не глупый. Не глядишь, что он дурак. От тебя ж один бедлам. Стыд царю, конфуз послам. Я давно интересуюсь. Ты не засланная к нам? Не шпионь и не вреди. А осмелишься, гляди. Разговор у нас с тобою будет крупный впереди.

0: царь к маме оказывать внимание. Сам в карете сидит, деколоном смердит, за царем свита, напудрено завито, за свитой сундук, казинаки и фундук. Все честь по чести. Едет царь к невесте. Проплавал Федот без малого год, ел халву, ел хурьму, а свое держал в уму. Чудес в мире, а нужного чуда не видать покуда. Тревожится Федот, время-то идет, решил без истерики, съезжу до Америки. Плывет Федот средь бескрайних вод, впереди закат, позади восход. Вдруг средь похода испортилась погода. Не было напасти, на те здрасти, корабль хрясь и распался на части. Стихла гроза, открыл Федот глаза, лежит на волне, невредимый вполне, видит, островок торчит, как поплавок. Добрался до берега, думал Америка, вынул карту, сверил-ка, а нет, не Америка. Остров Буян. Будьте накаян, может, в карте какой изъян? Сидит Федот и кает, в обстановку вникает.
1: Сколь по прихоти царя я не плавал за моря, не видал паршиве места, откровенно говоря. Ну и остров. Прям тоска. Сплошь из камня и песка. И доколь хватает глазу, ни речушки, ни леска. Да, но бы не беда, кабы здесь была еда. Окажись тут лебеда бы, так сошла бы и лебеда.
2: Кто охочий до еды, пусть пожалует сюды. У меня еды навалом, у меня ее пуды. Вот, к примеру, получи прям из печки калачи. Вот жаркое из индейки, вот компот из алычи, вот колбасы, вот сыры, вот полцентнера икры, вот карибские омары, вот донские осетры.
1: Это что за чудеса? Это что за голоса? Тут и спрятаться-то негде. Океан да небеса. Окажи, хозяин, честь. Покажись, каков ты есть. Неприлично как-то гостю в одиночку пить да есть.
2: Я бы рад. Да мой портрет для меня и то секрет. Сам порою сумлеваюсь, то ли есть я, то ли нет. У меня забот не счесть. Есть еда, да нечем есть. Есть табак, да нечем нюхать. Есть скамья, да нечем сесть. Так устал за тысячу лет, что не в радость белый свет. Думал было удавиться, да опять же шеи нет.
1: Ай да встреча! Стало быть, я сумел тебя добыть. То, чего на белом свете вообще не может быть. Чем тоскует охондря, жизнь расходовать зазря. Может, сплаваешь со мною до российского царя?
2: И я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Дай приказ, и хоть куды, хоть на добычу руды, буду вкалывать за даром без питья и без еды. Я к любому делу гож, я в любые двери вхож. Я тебе что хошь достану, хоть подкованную вошь.
1: Раздобудь мне лучше флот, али лодку, али плот. Раз уж ты такой искусный в этом деле полиглот. Нам к утру, часам к пяти, надо быть уже в пути. Потому как нас в России заждались уже поди.
0: Год прошел, другой идет, воротился домой Федот. А дома-то и нет. Торчит один скелет, балки без стропилы, да кругом крапива. А под карнизом, комочком сизым, свернулась птица, лесная голубица.
1: Ну-ка, женушка, давай стол для мужа накрывай. Доставай мне из духовки порумяньше каравай. Наливай ядреных щей, пожирней да погущей. Я кощее стал тащее от заморских овощей. В цельном доме никого, кроме ветра одного. Подозрительное дело. Не случилось ли чего?
3: С возвращением, Федот. Долго ж длился твой поход. Ай, забыл свою Марусю, что не ехал цельный год. За границы ты поди, развлечений пруд пруди. Приглядел, небось, подружку, да пригрелся на груди.
1: Повидал я белый свет, Жозефина, Генриет, но таких, как ты, красавец, среди них, Маруся, нет. Ходил я за моря, хоть и долго, да не зря. Сполнил все ж таки задание хитроумного царя.
3: Кабы ведал ты, Федот, на кого ты тратишь пот, да и шагу бы не сделал от родимых-то ворот. Ты уехал, он срамной стал ухаживать за мной. Уговаривал охальник стать его иною женой.
1: Да неужто? Ах, злодей! Вот и верь теперь в людей. Вот и стой за честь мундира. Вот за службу и родей. Ну да ладно. Я ему растолкую, что к чему. Я его до самых пяток распишу под хохлому. Хватит делать дураков из российских мужиков. Мне терять теперь неча, кроме собственных оков.
0: Осерчал Федот, созвал честной народ. Решили соседей пособить Феде. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват, и все за Федотом к царевым воротам. Навстречу им генерал, черт бы его подрал. Подскочил бочком, посверкал зрачком, произвел догляд и к царю на доклад.
4: Там собрался у ворот энтот, как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот. Энто он мутит народ, подбивает население учинить переворот.
0: Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся Россия на лицо.
5: Энто, как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Мы ж не хранцы какая, чтобы смуту подымать. Кто хочет на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступит просветление в уму.
1: Что касается ума, он светлехонек весьма. Слава Богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорей отослал за 100 морей? Не затем ли, чтоб жениться на супружнице моей?
5: Энто, где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб клепать, чего попало на порядочных людей? Да к лицу ли это мне приставать к твоей жене? Вот и шли вас, обормотов, в заграничные турне.
1: Ты не больно-то серчай. Мы к тебе чай не на чай. Ну, а будешь гоношиться, съезжу в рыло невзначай. А тебе о подлеце слава аж в Череповце. Ты всему народу в душу наплевал в моем лице.
5: Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мысли об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. А виновник генерал, интриган и аморал. Это он коровья морда честь цареву обморал. Пусть он выйдет. Где он там? Я сейчас ему задам. Я сорву с него медальку, да медалькой по мордам.
4: Что вы, братцы? Я ж за вас потерял в атаке глаз. Нечто я, когда посмею, супротив народных масс, оправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу. К угнетающей верхушке больше не принадлежу. А виновница яга, нет опасней врага. Перед ней сам Горыныч, так, не змей, а мелюзга. Ну-ка, где ты, ягоза? Погляди людям в глаза. Лично я не удержусь, а врежу саблей 2 раза.
3: Я...

0: судить да к тех двоих соучастников моих. Инты и я по виду нечисть, а по сути чище их.
1: Ну и ушлый вы народ, ажно оторопь берет. Всяк другого мнит уродом, несмотря что сам урод. Хоть вообще российский люд на расправу и не люд, но придется мне, ребята, учинить над вами суд. Мы посадим вас в бадью, кинем в море и одею. Обойдетесь и бадьёю, не давать же вам ладью. И неси вас океан прям на остров, на Буян. А теперь... Честной народ, вы короже из бород. Чай у нас не панихида, а совсем наоборот. Нам теперь не слезы лить, песни петь, да меды пить. Ну-ка, встань передо мною, то, чего не может быть.
2: Я давно уж тут стою, у крылечка на краю. Жду, пока ты закончишь совещанию свою.
1: Угости, честной народ, от заморских-то щедрот. Чай они таковской пищи отродясь не брали в рот. Предложи им наяву самаркандскую халву и турецкую фисташку, и персидскую айву. Ставь на скатерть все подряд, шоколадный мармелад, и голландскую грудинку, и чухонский сервелат. Не забудь швейцарский сыр, тот, который весь из дыр. Закати нам пир на славу, каковых не видел мир.

Был и я на том перу, ел зернистую икру, проф, ел плов, филат, ел салат, Устин ел галантин, а Федот стрелец, ел соленый огурец. А как съел он огурец, эй, тут и сказки конец. А что сказка дурна, то рассказчика вина. Изловить бы дурака, да отвесить тумака, а нельзя никак, ведь рассказчик-то дурак. А у нас спокон веков нет суда на дураков.

0: Радио «Вера» представляет. Евангелие, день за днем.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Все, кто читал Библию, знают, что среди законов Божиих была заповедь о субботе, как дне покоя. Но в чем был глубинный смысл этой заповеди? Ответить на поставленный вопрос помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «По сих же бе праздник иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим».
3: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
2: И же мясо творит цело.
1: Употребляя слова, мы редко задумываемся об их первоначальном значении. Например, мы произносим слово «выходной», но понимаем ли, что вероятнее всего первоначально это был день, в который слуги могли свободно выходить со двора господ, потому что были свободны от работы. Говорим о празднике, но понимаем ли, что речь идет о дне, который праздный или порожний, то есть пустой отдел? Именно поэтому и воскресенье в древнерусском языке называлось неделей, то есть днем, в который у человека нет никаких бытовых дел. Наконец, само слово «суббота» происходит от еврейского корня «шеббет», которое означает «покоиться», «прекращать деятельность». Иными словами, мы видим, что основной смысл этих дней люди и сегодня, и в Ветхом Завете видели в том, чтобы отдохнуть от обычных дел и восстановить силы. Однако, обращаясь к сегодняшнему евангельскому чтению, мы видим, что Спаситель абсолютно сознательно совершает в этот день дело. Невынужденное, но такое, без которого вполне можно было бы обойтись, перенеся его на любой другой. И это значит, что, совершая его, Христос желал продемонстрировать этим нечто очень важное. Настолько важное, что ни общественное мнение, ни будущая конфронтация с иудеями не могли стать этому делу помехой. Люди, которые его окружали, далеко не всегда понимали истинный смысл его действий, потому что не понимали и того, кто перед ними. Они считали Христа то пророком, то бунтарем или нарушителем спокойствия, но не считали Сыном Божиим, который один способен открыть им истинный смысл заповедей. Для того, чтобы вникнуть в суть заповеди о субботе, надо вспомнить, что она существовала в двух вариантах – в книге Исход и в книге Второзакония. В первом случае обоснованием отдыха был поступок самого Господа, который в седьмой день почил от всех дел своих. Во втором обоснованием отдыха в субботу было воспоминание того, что иудеи были рабами в Египте, и в память о том, что Бог освободил их, они были призваны отдыхать. Однако, если мы будем внимательны, мы вспомним, что Бог почил, когда увидел, что все им сотворенное хорошо весьма. Да и иудеи могли соблюдать субботу тогда, когда уже не были под властью египтян. Однако у овчьей купели перед Спасителем лежал человек, болезнь которого явно нарушала красоту Божьего мира и не позволяла ему жить свободно. Для этого несчастного ни о каком покое не могло быть и речи. Собственно, исцеляя больного и освобождая его от рабства болезни, Спаситель возвращал в мир саму возможность субботнего покоя. И даже поручение отнести постель домой, обращенное к исцеленному, делает покой возможным, ведь место постели здорового человека в его доме. Заповедь о субботе действительно призывает к покою. Но покой может быть разным. Он бывает эгоистическим, связанным с беспечностью и пренебрежением нуждами других людей. Но бывает и подлинно христианским, в котором мы вслед за Спасителем призваны облегчать жизнь других людей, помогать страдающим, поддерживать уставших и обессиленных, открывая им в этой заботе Бога, пришедшего спасти нас и ввести в покой своего Царства.
0: Евангелие, день за днем.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-благовестие.ру. Будем благодарны за каждое письмо.

0: Радио «Благовестие». В Москве 8 часов утра. Епархиальный вестник. С вами секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
1: В Воронежскую епархию будет принесен список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». 5 мая святыня будет доставлена в Благовещенский кафедральный собор города Воронежа. По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, по инициативе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством в рамках автомобильного крестного хода с 5 по 25 мая в Воронежской епархии будет пребывать список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» Ташлинская. 5 мая святыня будет доставлена в Благовещенский кафедральный собор города Воронежа. Торжественная встреча иконы состоится в 12 часов. После этого в актовом зале собора пройдет мероприятие, во время которого можно будет узнать об истории явления чудотворного образа и многочисленных случаях исцеления и утешения верующих по молитвам Пресвятой Богородицы. Вход свободный. Святыня прибудет в Благовещенском кафедральном соборе до 7 мая, до 14:00 включительно. Ежедневник. Преподобный Федор Трихин. Власеничный. Преподобный Федор Трихин родился в богатой константинопольской семье. В юности он удалился в пустынную обитель во Фракии и принял монашество. Преподобный был строгим постником, носил только одну грубую колючую власеницу, отчего и был прозван Трихиною, то есть власеничным. Этим именем был назван и монастырь, в котором он подвязался. При жизни преподобный творил много чудес и исцелений. После смерти от его святых мощей истекала

0: целебное мира, которое излечивало многие болезни и изгоняло нечистых духов. Время жизни преподобного Феодора неизвестно.
1: Цитатник.
0: «Если кто тебя обидит, не рассказывай никому, кроме старца, и будешь мирно. Кланяйся всем, не обращая внимания, отвечает ли на поклон или нет. Смиряться нужно перед всеми и считать себя хуже всех. Если мы не совершили преступлений, какие совершили другие, то это может быть потому, что не имели к этому случая. Обстановка и обстоятельства были другие. Во всяком человеке есть что-нибудь хорошее и доброе. Мы же обыкновенно видим в людях только пороки, а хорошего ничего не видим». Преподобный Амвросий Оптинский.
2: Слушайте епархиальный вестник на радио Благовестия ежедневно в 8 утра и в 8 вечера.

счастлив тот, чей путь недолог. Пальцы злый смычок остер,

0: большом каретном не бывал еще бы ведь. Где твои 17 лет?
1: На большом каретном.
0: А где твои 17 бед?
1: На большом каретном.
0: А где твой черт?

0: и 17 бед на лучок каретно.
1: Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

Моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

березы шумят. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа.

родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветра по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ветра.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-благовестие.ру. Будем благодарны за каждое письмо.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

всегда. Ты улыбнулась, слегка светилась, потом сказала «да, да, да». С утра побрился и галстук новый, в горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я

0: Радио «Благовестие». 12 часов в Москве.
1: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и окончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Донбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть, нам надо б меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда, кончается март. Ранее всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда.

мою, это беда, что с подругою не встретиться он никогда.

0: Имена победы.
1: Я Рябцева Лидия Васильевна. Родилась в Воронеже в 1921 году. Окончила семилетку, вступила в комсомол. Потом поступила в вечернюю школу. Работала разметчицей на заводе имени Коминтерна. Была комсоргом цеха. В то время в СССР уже шла война с фашистской Германией. Когда фронт приблизился к родному Воронежу, не могла остаться в стороне. Добровольно вступила в ряды защитников. Меня определили в пулеметчики. Назначили наводчицей установки 4-го зенитно-пулеметного полка 3-й дивизии ПВО. Немало мы подбили вражеских самолетов. Не отходили от установки даже под шквальным огнем. В тот день, 16 июля 42 года, мне удалось сбить один самолет противника и подбить второй. А потом в мою установку попала бомба. Посмертно награждена орденом Отечественной войны первой степени. Похоронена в братской могиле на улице Ломоносова.

0: Молитвы русских поэтов.
1: На волне колокольного звона к нам плывет голубая весна, и на землю из Божьего лона сыплет щедрой рукой семена. Проходя по долине, по роще, ясным солнцем равняет свой взор и лучом отогретой мощи одевает в зеленый убор. Точно после болезни тяжелой воскресает природа от сна и дарит всех улыбкой веселой золотая, как утро, весна. Константин Павлович.

0: Говорят.
1: Перемолотая яичная скорлупа – отличное удобрение. Оно способно повысить урожайность большинства огородных культур.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: «Слово архипастыря». На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Новый Вавилон. Глобализация культуры и экономики. Чем опасна тотальная унификация?
1: Проект глобализации направлен на объединение человечества, вот, унификации, стандартизации. Конечно, это, по крайней мере, прикрывается соображениями удобства, безопасности. Но суть в том, что глобалисты хотят объединить государства, народы, упразднить разделения, границы, какие-то языковые, религиозные, семейные принципы и пределы, чтобы подчинить себе мир, чтобы можно было им управлять. Потому что пока вот эта индивидуальность сохраняется, какие-то принципы у людей есть, очень сложно все это эксплуатировать. И действительно, это новый Вавилон, когда люди строили Вавилонскую башню, они состязались с Богом. И Господь рассеял их по лицу земли, сказано в Библии, и каждому дал свой язык. Люди перестали друг друга понимать, потому что они не были достойны вот этого единства. И в Пятидесятницу Дух Святой снова людей соединяет. Такое духовное добровольное объединение. А глобалисты хотят насильно объединить, как вот миксером все перемешать и вот этот коктейль потреблять. Вот как паук там, бабочку поймал, сначала он невидимыми нитями ограничивает свободу, а потом впрыскивает яд. И этот яд растворяет все внутри, потом остается только все это выпить. Вот это что-то подобное. И они разными методами этого пытаются достигнуть. Например, миграция. Они ее поощряют, отстаивают якобы права мигрантов в ущерб основному населению, чтобы потом все перемешать и всех лишить права. Или, например, права меньшинств. Тоже до карикатуры превозносят и отстаивают, а потом лишают прав и тех, и других. И то же самое вот против церкви они борются, и против семьи. Их задача убрать вот этот каркас нравственный, принципы человека. Но мы знаем судьбу первого проекта «Вавилон», и судьба второго проекта будет такая же. Это будет падение шумное, громкое, и уже сейчас мы видим, вот совсем недавно казалось, проект глобализации – это какое-то неостановимое зло всемирное. А случился Трамп, и все у них там сейчас кувырком полетело. Ну, Господь рассыпет все вот эти намерения человеческие. В этом я нисколько не сомневаюсь.

Дайте вы руки мне на мой, не золотые плавки.

Братство!

Давай.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Была эта жизнь, как вода в роднике, целительна и благоносна. И каждый был здрав с ней, и жил налегке, светло, незатейливо, просто. И жизнью той каждый был не обделен, она справедливо вершила судьбы приговор. И небесный закон сиял, и была в этом сила. Дарила она всякой встречной судьбе себя, не хватало, меняла, но только такое, что нужно тебе, она для тебя оставляла. Молчание зимам, цветенье весне, она, не скупясь, раздавала, но только такое, что нужно тебе, она для тебя оставляла. Она для тебя оставляла мечту, она тишину оставляла, но вновь одевала в цветенье весну, и зимам снега раздавала. И так год за годом, и с веком в века, с ночами и зорями в алость текла этой жизни большая река, и счастьем река называлась. И был на реке этой остров святой, и люди святые там жили, и люди святые волну за волной о жизни той песню сложили, и стала так песней обычная жизнь. И знаю, в той песне поется о том, как душа, устремленная ввысь, когда-то святой обернется. Терентий Травник.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

мгновенье, мгновенье, мгновенье. Мгновенье спрессованы в годах, мгновенье спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бесславье.

придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

0: Хроноскоп.
1: На календаре сегодня 3 мая. Давайте вспомним, какими замечательными событиями отмечен в истории нынешний день. В 1101 году князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор. Он строился мастерами из Чернигова и был одним из первых каменных соборов северо-востока тогдашней державы. Князь передал храму святую чудотворную икону Божией Матери, которая досталась ему в наследство. Смоленский образ был писан евангелистом Лукой по просьбе правителя Сирии. На Русь икона попала в IX веке. Византийский император благословил ею свою дочь Анну перед браком с черниговским князем. 3 мая 1590 года был издан указ царя Федора Иоанновича об отправке из Сольвычегодска в Сибирь 30 хлебопашцев. Это событие считается началом государственной политики освоения сибирских земель. В 1696 году Петр I на первой российской галере «Принципиум» отчалил от пристани в Воронеже. Под именем капитана Петра Алексеева он возглавил отряд из 8 судов, которые отправились во второй Азовский поход. К середине мая постоянно пополнявшийся русский флот осадил турецкую крепость, которая была сдана спустя 3 месяца. 3 мая 1862 года на заседании Общества русской словесности при Московском университете Владимир Даль представил свой толковый словарь живого великорусского языка. Составлять его он начал еще в молодости. По дороге из Петербурга в Николаев будущий мичман услышал от ямщика слово «замолаживает», что означало «пасмурнеет», и записал в блокнот. Диковинные слова он записывал в течение более чем полувека. Слыша их от матросов на флоте, простых крестьян, служа фельдшерам, и во время многочисленных поездок по России. 3 мая 1945 года стало первым днем после капитуляции Берлинского гарнизона. Наряду с зачисткой и ликвидацией последних очагов сопротивления начались первые шаги по налаживанию мирной жизни. По всему городу были развернуты полевые кухни, где красноармейцы кормили голодных немцев, и комендатуры, следившие за порядком. Наша церковь вспоминает сегодня святейшего патриарха Пимена. Сын калужских крестьян воспитывался в вере и с детства пел на клиросе, сначала в деревенском храме, а затем в столице, где стал регентом. В годы гонений он выбрал тяжкий путь, став монахом, а позже священником. В 1932-м был арестован в первый раз, отслужил в армии, вернулся к служению, снова арестован, попал в лагерь и сослан в Узбекистан. Оттуда будущий предстоятель ушел на фронт, 3 был ранен и дослужился до старшего лейтенанта, замкомандира стрелкового полка. После ранения приехал в Москву, где снова был арестован, приговорен к 10 годам и отправлен в Воркутлаг, но освобожден по амнистии как участник войны. Лишь в конце 1940-х он смог вернуться к служению, став настоятелем монастыря, а потом и епископом. Его патриаршество пришлось на эпоху, когда главной задачей было выживание церкви. Он действовал рассудительно, избегал конфликтов с государством, но смирение в нем сочеталось с твердостью в защите интересов церкви. А с Днем Ангела мы поздравляем сегодня Александра, Гавриила, Григория, Николая и Федора.
0: Хроноскоп.

каждом окне.

только родных людей.

Басню эту я вам пропел. Каждый понял, как сам сумел. Так зачем объяснять вам вновь, что такое

Радио «Благовестие».

0: Своя дорога.
1: Будущий известный ботаник и автор целого ряда открытий Роберт Браун родился в Шотландии в семье священника. Учился в Абердине, а затем в Эдинбургском университете. Поначалу Браун стал обучаться медицине, но потом его увлекла ботаника, и он стал посвящать ей гораздо больше времени. Он посещал дополнительные лекции, участвовал в ботанических экспедициях по горам, собирал растения и составлял их описание. Ему удалось обнаружить новые виды и завести знакомство с ведущими ботаниками того времени. По окончании обучения Браун поступил на военную службу. Его полк был направлен в Ирландию, а сам Браун назначен помощником хирурга. Работы было немного, и ученый по возможности продолжал свои ботанические исследования. Когда Брауну было 25, он узнал, что готовится экспедиция в Австралию, и тут же стал хлопотать, чтобы занять вакансию натуралиста. Однако президент Королевского общества сэр Джозеф Бэнкс отказал молодому человеку. Впрочем, через 2 года Браун получил приглашение прибыть на корабль «Инвестигейтор». Проведя в путешествии 4 года, ученый добыл около 4000 видов австралийских растений, множество птиц и минералов для коллекции сэра Бэнкса. Такого богатого материала еще никто никогда не привозил. Ученый потратил на его обработку несколько лет. С тех пор уже никто не сомневался в авторитете Брауна в ботанической сфере. К нему обращались как к лучшему знатоку растений. Его приняли в Лондонское королевское общество. Несколько лет он возглавлял Линнеевское общество. Естественная система многим обязана Брауну. Он стремился к, возможно, большей простоте, как в классификации, так и в терминологии. Избегал ненужных нововведений. Многое сделал для исправления определений старых и установления новых семейств. Основные работы Брауна были посвящены морфологии и систематике растений. Ученый впервые описал строение семипочки и установил различия между голосеменными и покрытосеменными растениями. Обнаружил процесс опыления у высших растений. Он стал пионером в использовании микроскопа для исследования флоры. Первым изучил и описал ядро растительной клетки. Наблюдая поведение частиц пыльцы, взвешенных в воде, обнаружил, что они совершают хаотические зигзагообразные движения. Впоследствии показал, что подобным же образом ведут себя суспензии любых других веществ. Это явление позже получило название Брауновского движения.
2: Познание Бога в мире – это первое движение ума, пробуждающегося от житейской суеты. Роберт Браун, британский ботаник.

после дождичка, хотя бы после дождичка, хотя бы.

0: Игра слов.
1: Игра слов.
2: Слово «варвар». Людям, не слишком культурным, всегда кажется, что весь мир должен говорить на их родном языке. Говорящие на других языках кажутся им косноязычными, немыми. Наши предки так и звали – немцы. Всех нерусских, говорящих не по-русски людей. Греки именовали «барбарос». Мол, говорят, а ничего не понятно. Позднее это слово стало означать «чужеземец», а затем приобрело в устах высокомерных эллинов смысл «дикарь» и даже невежественный изверг «злодей». В нашем языке прижились именно эти его значения.

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Картофельными очистками хорошо мульчировать почву под кустами черной смородины.
2: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Есть люди, которые считают, что мы очень не готовы к тому, что появился у нас ребенок, и вдруг какая неожиданность — беременность жены. Что делать? Некоторые молодые люди говорят: вот когда будет у нас много денег, тогда будем и рожать. Надо идти и делать аборт. Представляете? Надо просто взять и убить своего собственного, причем обычно лучшего, ребенка, потому что у него будет не такой супчик, как им хотелось бы, а несколько победней. Неужели жизнь человека, тем более вашего собственного ребенка, стоит того, какой у вас супчик? Неужели стоит его за это убить, чтобы он потом супчик этот просто не ел? Это безрассудство, это безумие. Человеческое настолько извращенное природа восприятия, что звери так не делают, а люди так поступают. У нас каждый год в России от 1,5 до 2 миллионов убивается детей в абортах. Огромный город, огромный мегаполис уничтожается каждый год. И мы говорим о демографической политике. Какая демографическая политика, если аборты делаются направо-налево? Тем более молодыми барышнями, которые не хотят быть матерями, потому что они либо этого не понимают, либо как-то они вдруг неожиданно стали матерями, потому что они морально-нравственно были неустойчивыми, либо по каким-то другим причинам. Так или иначе, убийство собственного ребенка – это страшный смертный грех. Во-первых, ребенок этот бедный еще не получил крещение и не может наследовать Царство Небесное. Это великая беда для него самого. Во-вторых, все эти убитые в абортах детях обязательно предстают перед своими мамами и скажут впоследствии, когда умрут эти мамы: «Мама, а, собственно, за что ты меня убила?» И вы знаете, мало не покажется никому. Поэтому надо всячески препятствовать совершению аборта. Надо объяснять, что с точки зрения физиологической аборт – это явление просто сверхординарное. Что бывает с поездом, который на скорости вдруг у него сорвали стоп-кран? Что бывает с этим поездом? Резкое торможение поезда, который идет на скорости, приведет к тому, что вагон вылетит просто с железнодорожной платформы, с рельс сойдут и улетят в разные стороны. Поезд просто не в состоянии будет нормально идти дальше. Вот этот стоп-кран является абортом. Организм женщины готовится быть рождающим ребенка, да? Готовится формировать этого ребенка, выносить его и родить его на белый свет. Но мать срывает стоп-кран, убивает этого ребенка, и организм просто срывает в сторону, с рельс, как говорится. Поэтому не удивляйтесь и не ищите каких-то внешних причин того, что вдруг у тех, кто сделал аборт, появляются миомы, фибромы, все этих женщин вырезают изнутри, ничего у них не остается и прочее. Это естественное следствие аборта, который вы сами совершили своим собственным волевым решением. Кроме всего прочего, еще вот этот гнет морально-нравственный, который ложится на плечи тех, кто совершил аборт, он ведь никуда не девается, на самом деле. Некоторые безрассудно относятся к этому и поначалу не понимают, но потом, со временем, все равно это страшное злодеяние даст о себе знать. Тем более у некоторых людей бывает до 30 абортов. У меня были такие случаи, когда приходили женщины и кались в 30 абортов. Это вообще беда. Просто трагедия для ребенка. Получается, представьте, вот родился у них, допустим, в этой семье один какой-то ребеночек. Вот приходит убийца-мама, воспитывается его единственного ребеночка, который убил его братьев и сестер. Потом приходит убийца-бабушка, которая тоже убила дядь и тетя этого ребенка. И вот эта семья убийц будет воспитывать этого маленького малыша. Чему научат они его? Подумайте сами. Этим отягощенным грузом, который просто придавливает их к земле. С этими несчастными, убиенными людьми, души которых и кровь которых, так сказать, на плечах этих людей. Как? Неужели это полноценно? Неужели это нормально? Нет, это ненормально и это неполноценно. Обычно приходится спрашивать, что же делать, когда получилось такое безумие, и тогда совершенно не думали и не понимали, что творим. Я говорю, что делать? Теперь она просто кается. Из практики сложилось то, что, например, если приходит женщина, которая сделала 1-2 аборта, я говорю, чтобы она читала хотя бы год покаянный канон, кроме пасхальной недели, каждый день, и просила Бога, чтобы он простил ее этот грех и помиловал душу этого убитого ребенка. Потому что ведь эти аборты, они потом тяжелейшим бременем ложатся на судьбы детей, этих женщин, которые убили своих детей в утробе, и даже внуков. И дети, и внуки могут от этого пострадать. И сама эта женщина может это очень страшно болеть. Вот у меня, например, был случай, когда пришла ко мне женщина. Это было года где-то, наверное, уже 3,5 назад. Она не то чтобы пришла, ее привели под руки, и она не в состоянии, в общем-то, сама была и двигаться, потому что боли были невозможны. Она не могла есть сама нормально, полноценно. Боли не прекращались практически на минуту, из больницы выписали умирать домой. То есть фактически она пришла уже, как говорится, ну, как бы за последнюю соломинку цепляться, пришла в церковь. Ну, я стал исповедовать. И выяснилось, что у нее были аборты, за которые надо 2 года читать покаянный канон. Ну, она так плечами пожала, не понимала, что это такое, но она вняла тому, что надо глубоко, серьезно исповедоваться, часто причащаться и обязательно постараться почитать этот покаянный канон, как раз Альвили 2 года. Ну и ушла она, и не появлялась 2 года, не видел я ее. Вдруг через 2 года приходит такая вполне цветущая женщина в шляпке, так сказать, с моими собственными ногами. Оказалось, это та самая женщина, которая еле-еле передвигалась 2 года назад. И она мне повествует следующее, что она действительно 2 года читала покаянный канон, как ей предписали, причащалась регулярно. Через 1/2 года у нее прошли спазмы, она сумела нормально есть. Через 1 год у нее прошли все боли, которые мучили ее уже на протяжении нескольких лет. Она не могла жить, она фактически готовилась умирать. Через 1.5 года наладила жизнь ее детей, у которых все просто шло наперекосяк. И через 2 года она пришла в храм и сказала: «Батюшка, я все исполнил, я все сделал, у меня все прекрасно, я прекрасно себя чувствую, абсолютно здорово, у моих детей все замечательно. Как я хочу поблагодарить Бога и что-то сделать ради Него». Вот он один из примеров реальных, которые были вот в практике священнической, которую сами, собственно, своими глазами видел.

0: Бегство от греха. Притчи.
1: Две книги. Стояли на книжной полке две книги. Одна в дорогом, красивом переплете, другая в дешевом и бедном. Прочитал дорогую книгу хозяин и сказал: «Ни уму, ни сердцу». Прочитал дешевую, заплакал и признал, что ничего более полезного для души еще не читал. Но на полке обе оставил: одну для души, а вторую на тот случай, если вдруг гости придут, чтобы видели, что у него в доме есть и красивые книги.

Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один за мной. А именно

Моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту.

0: поднимаешь над волной.
1: Говорят,
2: говорят,
1: говорят,
2: говорят,
1: говорят,
2: говорят,
1: говорят.
3: Помидоры получаются более сладкими с помощью обычной соды. Разведите немного соды в воде, а затем используйте эту смесь для полива.
1: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: Православный букварь.
1: Здравствуйте, дорогие друзья мои! В передаче «Православный букварь» звучит Библия в специальном переложении для детей в записи замечательного артиста Иннокентия Смоктуновского. Драгоценные слова Учителя Христа о Царстве Божьем, о главном законе Его любви к ближнему и о том, как важно делать добрые дела, мы узнали из предыдущей программы. А сегодня удивительная история о пяти хлебах и двух рыбах.
2: Толпы народа сопровождали Иисуса повсюду. Они любили слушать Его рассказы о Царстве Небесном, а Иисус любил проповедовать им. Некоторые из учеников Иисуса были рыбаками на Галилейском озере. Они рыбачили, а Иисус проповедовал. Однажды Иисус с учениками решил переправиться в лодке на другую сторону озера для того, чтобы отдохнуть. Но когда они причалили, народ уже ожидал их там. Люди пришли на берег, чтобы послушать Иисуса. Собралась многочисленная толпа. Некоторые из людей были совсем бедны, не имели ни денег, ни работы. Здесь были и богатые в дорогих одеждах. Со взрослыми пришли и дети. Они были рады возможности побегать по траве, поиграть в догонялки между камнями. Набегавшись и устав, они вернулись к взрослым и, протиснувшись сквозь толпу, окружили Иисуса. Все внимательно слушали Его. «Если вы хотите достичь Царства Божия, — говорил Иисус, — будьте подобны этим маленьким детям, тогда Бог примет вас». «Но какое оно, Его Царство? — спрашивали люди. «Оно похоже на прекрасную жемчужину, — отвечал Иисус, — за которую, увидев ее однажды, вы готовы отдать все, что у вас есть, чтобы приобрести ее одну». «О, тогда это действительно чудесное царство», — согласились все. Между тем наступил вечер. И люди, проделавшие долгий путь из города, очень проголодались. Ученики Иисуса хотели отослать их обратно, но Иисус сказал: «Нет, им надо поесть перед дорогой. Вы должны накормить их». «Как?» – изумились ученики. «Разве мы можем накормить столько людей?» Они стали озабоченно советоваться друг с другом, как поступить. В горах не было лавки, да и денег у них не хватило бы, чтобы закупить столько еды. Один мальчик, который был с ними целый день, подошел и сказал: «Я забыл о еде, которая у меня в этой корзине, потому что я слушал Иисуса. Возьмите». Иисус взял корзинку с едой, но не для того, чтобы есть самому. Он приказал ученикам рассадить народ на траве и приготовиться к ужину. Ученики исполнили приказание, хотя знали, что у Иисуса нет ничего, кроме пяти маленьких хлебов и двух рыбок. «Но этого же не хватит на всех», – недоумевали они. Между тем Иисус встал и возблагодарил Бога за то, что Он дал им пищу. А потом протянул корзинку мальчика ученикам, повелев раздать еду голодной толпе. При этом Иисус сказал: «Обойдите всех, никого не пропустите». Ученики разложили в свои корзины немного хлеба и рыбы из корзинки мальчика. Они сделали так, как велел им Иисус. И они стали раздавать народу еду. Сначала они раздавали всем понемногу, но когда убедились, что еды достаточно, то позволили брать каждому, кто сколько хотел. И все наелись досыта на этом необычном ужине. Ученики уже не казались озабоченными, они улыбались. Это было похоже на праздник. Маленький мальчик был особенно счастлив, что у него не было времени съесть свою еду раньше. Когда ужин кончился, все помогали собирать остатки. Они сложили все в корзины. 12 корзин наполнились остатками хлеба и рыбы. Люди не верили своим глазам. «Это чудо», — говорили они. «У Иисуса было только 5 хлебов и 2 рыбы, а теперь мы сыты, и еще столько осталось». «Возблагодарим Бога», — сказал Иисус. «Но знайте, что в Царстве Божьем хлеб гораздо лучше. Тот хлеб никогда не кончается, потому что он вечный. Почему вы не просите у меня и его?» «Что это за вечный хлеб?» — спросили они. «Это я сам», — сказал Иисус. «Я — хлеб жизни. Я пришел, чтобы дать вам жизнь вечную».
1: «Какие для нас словеса дороже словес нашего Спасителя?» — спрашивает святитель Феофан. «И чем лучше осветить нам ум свой и память, как не ими? Храни вас Господь, дорогие мои, ангела вам хранитель».

0: Молитвы русских поэтов.
1: В земные страсти вовлеченный, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасенья нет. Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом, ангел белый прошепчет, что надежда есть. Булат Акуджава.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-благовестие.ру. Будем благодарны за каждое письмо.

Это плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
2: Если под яблоней посадить пижму или полынь, они защитят дерево от плодожорки. Бузина также защищает сад от вредителей.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

0: полотенце, на нем лучистый, нетленный взгляд.
1: Радио «Благовестие».

0: «Слово архипастыря». На ваши вопросы отвечает митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Мир постоянно испытывает нас на прочность. Как воспитать детей достойными людьми?
1: Дети – наименее защищенный такой элемент против того, что происходит в обществе. Может быть, и хорошо, что они не видели каких-то крушений, падений прошлого. А с другой стороны, всякие такие катаклизмы, они укрепляют нас и формируют нашу сознательное отношение ко всему. И, конечно, никто больше, чем дети, не зависит от авторитета взрослых. Воспитать достойного ребенка может только достойный человек. Если он сам живет, руководствуясь какими-то принципами, и это самое первое, что закладывается, вот это воспитание, образование в семье, восприятие мира, поведение в разных ситуациях, что нужно делать в жизни. Если церковь занимает важное место в жизни родителей, то и дети с большой вероятностью последуют этому пути. Пускай они должны пройти период переосмысления, вот эта бурная молодость, когда дух требует чего-то кардинального, и уже и силы есть, а разум еще не созрел. И вот в таких моментах, особенно во времена падений, разочарований, помогает вот эта детская вера, воспоминание, что с Богом было хорошо в церкви. И еще очень важный момент – формирование достойных людей, достойных христиан, возможно, только в недрах церкви. Потому что церковь дает нам благодать Божию. В таинствах мы воспринимаем помощь Божию, эту энергию божественную, которая созидает нас. И невозможно получить ее вот так вот интеллектуально, где-то почитать что-то. То есть нужно ее воспринять непосредственно, прийти и как огонь от огня принять вот это горение веры. И поэтому очень важно детей приобщать к таинствам церкви регулярно, не, конечно, перегибая палку, не пытаясь их сделать святее и благочестивее себя, потому что у нас это не получилось, мы вот упустили, теперь давай все силы на благочестие ребенка направим. Это бывает, имеет обратный эффект. Ребенок начинает лицемерить, начинает уклоняться, тяготиться, и когда достигает самостоятельности, он уже просто церковь обходит стороной. Поэтому все хорошо в меру. Нужно, чтобы ребенок сам потихоньку, постепенно понимал, что действительно это для души насущное, что это пища души, это общение с Богом, причастие, и постепенно утвердился в правильной вере. Но остальное сделает Господь. Родители, они, к сожалению, до определенных границ могут сопровождать ребенка. И очень важно заслужить авторитет ребенка. То есть быть достойным человеком, достойным христианином, чтобы иметь уважение. Когда крики не помогают, просто слово, просьба будут иметь такой эффект положительный, смогут помочь ребенку в трудном

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов, обломал немало век.

0: хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов. Обломал немало века, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Лекарство от греха. Притчи.
2: Жила-была на свете виноградная лоза. Как-то раз она задумалась, почему люди каждый год собирают мой виноград, но никогда не говорят мне спасибо. В один прекрасный день мудрый человек присел отдохнуть рядом с лозой. «Вот, — подумала лоза, — он откроет мне секрет людей». И промолвила: «Мудрый человек, я виноградная лоза. Когда мои плоды созревают, люди приходят и забирают их, но ни разу я не слышала от них ни слова благодарности. Не объяснишь ли ты мне причину такого поведения?» Мудрец подумал и сказал: «Причина, скорее всего, в том, что люди уверены, не родить винограда ты просто не можешь, как и солнце не может не светить. А за дело, которое сделано без видимых усилий, люди не считают нужным благодарить».

0: Йокомбо!
1: Говорят.
2: Бабочки-капустницы не выносят запаха ноготков, они же календула, и ботвы томатов. Они не залезают на грядки, где эти растения посажены в междурядьях капусты.
1: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

когда хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет.

безвольно ветер про дикие горы, про глубокие тайны морей, про птичьи разговоры, про синие просторы, про смелых и больших.

0: Радио «Благовестие». В Москве 7 вечера.
1: Радио «Вера» представляет. Евангелие, день за днем.
2: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Все, кто читал Библию, знают, что среди законов Божиих была заповедь о субботе, как дне покоя. Но в чем был глубинный смысл этой заповеди? Ответить на поставленный вопрос помогает отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «По сих же бе праздник иудейский, и взыди Иисус в Иерусалим».
4: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи».

0: исцелил, тот мне сказал: «Возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
1: Иже мясо творит цело.
2: Употребляя слова, мы редко задумываемся об их первоначальном значении. Например, мы произносим слово «выходной», но понимаем ли, что вероятнее всего первоначально это был день, в который слуги могли свободно выходить со двора господ, потому что были свободны от работы? Говорим о празднике, но понимаем ли, что речь идет о дне, который праздный или порожний, то есть пустой отдел? Именно поэтому и воскресенье в древнерусском языке называлось неделей, то есть днем, в который у человека нет никаких бытовых дел. Наконец, само слово «суббота» происходит от еврейского корня «шеббет», которое означает «покоиться», «прекращать деятельность». Иными словами, мы видим, что основной смысл этих дней люди и сегодня, и в Ветхом Завете видели в том, чтобы отдохнуть от обычных дел и восстановить силы. Однако, обращаясь к сегодняшнему евангельскому чтению, мы видим, что Спаситель абсолютно сознательно совершает в этот день дело. Невынужденное, но такое, без которого вполне можно было бы обойтись, перенеся его на любой другой. И это значит, что, совершая его, Христос желал продемонстрировать этим нечто очень важное. Настолько важное, что не общественное мнение, ни будущая конфронтация с иудеями не могли стать этому делу помехой. Люди, которые его окружали, далеко не всегда понимали истинный смысл его действий, потому что не понимали и того, кто перед ними. Они считали Христа то пророком, то бунтарем или нарушителем спокойствия, но не считали Сыном Божиим, который один способен открыть им истинный смысл заповедей. Для того, чтобы вникнуть в суть заповеди о субботе, надо вспомнить, что она существовала в двух вариантах – в книге Исход и в книге Второзакония. В первом случае обоснованием отдыха был поступок самого Господа, который в седьмой день почил от всех дел своих. Во втором обоснованием отдыха в субботу было воспоминание того, что иудеи были рабами в Египте, и в память о том, что Бог освободил их, они были призваны отдыхать. Однако, если мы будем внимательны, мы вспомним, что Бог почил, когда увидел, что все им сотворенное хорошо весьма. Да и иудеи могли соблюдать субботу тогда, когда уже не были под властью египтян. Однако у овчьей купели перед Спасителем лежал человек, болезнь которого явно нарушала красоту Божьего мира и не позволяла ему жить свободно. Для этого несчастного ни о каком покое не могло быть и речи. Собственно, исцеляя больного и освобождая его от рабства болезни, Спаситель возвращал в мир саму возможность субботнего покоя. И даже поручение отнести постель домой, обращенное к исцеленному, делает покой возможным, ведь место постели здорового человека в его доме. Заповедь о субботе действительно призывает к покою. Но покой может быть разным. Он бывает эгоистическим, связанным с беспечностью и пренебрежением нуждами других людей. Но бывает и подлинно христианским, в котором мы вслед за Спасителем призваны облегчать жизнь других людей, помогать страдающим, поддерживать уставших и обессиленных, открывая им в этой заботе Бога, пришедшего спасти нас и ввести в покой своего Царства.
3: Евангелие, день за днем.

0: В гостях у батюшки. Беседы с протоиереем Геннадием Заридзе.
1: Как должна устраивать семья свою малую церковь? Ну, с точки зрения нашего православного обихода, семья – это малая церковь. То бишь, глава этой малой церкви семьи – это муж. Ну и поэтому, соответственно, он должен быть наиболее любящим человеком в семье и наиболее верующим человеком в семье. То бишь, он должен обиходить, соответственно, наличие икон в доме. То бишь, должен быть сделан святой угол. Должны быть поставлены свечи, лампады, чтобы действительно человек мог нормально, полноценно помолиться. И сам, и его жена, и будущие его дети. Чтобы даже маленький ребенок, который родится, видел, что родители его обращаются к Богу. И тогда эта сама позиция жизненная его родителей запомнится ему на всю жизнь и может быть толчком к его собственному духовному развитию и познанию действительно Творца и к богообщению. То бишь, по сути дела, очень много значит, верующие родители у ребенка или нет, потому что они закладывают и духовный фундамент жизни ребенка соответственно. Кроме всего прочего, безусловно, дети – это наследие, награда от Господа, и должно быть понято то, что так как это награда, то и, соответственно, и спрашивает Господь будет, каким образом воспитываете вы своего ребенка. В каком морально-нравственном климате воспитываются дети, и что они, в конце концов, получают как действительно полноценные этапы своего внутреннего развития. То есть очень важно, чтобы ребенок видел только позитивное отношение между супругами. Если он будет видеть между ними любовь, взаимопонимание, не будет криков, не будет ругани, то он сам будет уравновешен, будет воспитываться спокойно и легко. И у него не будет негативного отчуждения, которое может проявляться у ребенка в случае противоположном, когда родители постоянно конфликтуют, ведут агрессивно себя в семье, и в соответствии с этим разлаживают свои семейные отношения. Должна быть культура общения в семье, умение говорить, умение молчать, умение слушать. И уважение, безусловно, между супругами, об этом говорили еще и раньше. Ну и, конечно, очень важно, чтобы молодые люди, становясь мужем и женой, понимали, что жизнь, она предполагает разные и проблемы, и сложности. Когда, например, я даю чашу с вином во время венчания молодым людям, я им говорю, вот эта чаша является залогом вашей будущей семейной жизни. Фактически, эта чаша включает в себя небольшой объем вина, который и сладкая, и терпкая одновременно, так же, как, собственно, и жизнь семейная. Она имеет и радости, но имеет и проблемы какие-то, которые надо, безусловно, разрешать. Поэтому вы вместе отпиваете от этой чаши и вместе, безусловно, должны и по жизни все и нести. И радости, и проблемы, которые будут возникать, вы должны тоже решать только вместе, а не так, чтобы один там что-то пытался делать, а другой устранился, сидел себе, игрался в игрушку или в компьютере. Понимаете, такого быть не должно. Семья – это, еще раз говорю, союз двух людей, единое целое, благословенным Богом. Поэтому, как говорится, коль это так, вместе и все надо решать, вместе обсуждать, вместе действительно преодолевать какие-то проблемы, которые возникают. Ответственность родителей за детей дается изначально. Почему? Потому что, коль родители получают от Бога благословение на воспитание этих детей, они, соответственно, должны и сами быть воспитаны должным образом. Поэтому качества, которые вы хотите, чтобы были в ваших детях, вы должны воспитать сначала в себе. Вот то, что вы хотите видеть в ваших детях, имейте в себе. И потом это давайте им. Они почувствуют искренность вашего внутреннего содержания и будут стараться стремиться к тому же самому. Потому что обычно мальчик копирует пап, девочек копирует мам. И будут потом такими же в проявлении своего жизненного пути. И по-разному может сложиться жизнь ребенка, если они будут видеть, что на словах родители говорят одно, а на деле они поступают совершенно иным образом. Это страшно калечит ребенка, и он становится изворотливым лицемером, который потом будет лицемерить и в будущем со своими родителями, и не будет полноценного при этом взаимопонимания между ними и этим ребенком. Поэтому важно очень иметь, так сказать, понимание всего этого. Надо уметь выслушать мужа свою жену, а жене своего мужа. Надо уметь выслушать ребенка. Надо уважительно относиться к его пожеланиям и интересам. Не пытаться все это дело поднять на смех, сказать, что это глупость, это несерьезно и прочее. То бишь, для ребенка это будет тоже травмой. То бишь, надо, чтобы он понимал, что он полноценный член семьи. Абсолютно полноценный. И то, что он, например, еще маленький, это не является его виной. Просто он еще находится в том возрасте, когда ему нужно дать больше любви, больше понимания, больше какого-то душевного тепла, которое могло взрастить его не эгоистом, а действительно человеком с широкой душой, имеющим милосердие, страдание и любовь.

Поют, забудьте.

0: Молитвы русских поэтов.
1: Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо. В полуденных лучах следы недавней стужи дымятся. Теплый ветер повеял нам в лицо и морщит на полях синеющие лужи. Еще трещит камин отливами огня, минувший тесный мир зимы напоминая. Но жаворонок там, над оземью звеня, сегодня возвестил, что жизнь пришла иная. И в воздухе звучат слова, не знаю чьи, про счастье и любовь, и юность, и доверие. И громко вторят им бегущие ручьи, колеблет тростника желтеющие перья. Пускай же, как они по глине и песку, растаявших снегов журча уносят воды, бесследно унесет души твоей тоску врачующая власть воскреснувшей природы. Алексей Чехов.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

0: не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть край.

0: Говорят.
1: Слить воду после варки риса или мелкой вермишели удобнее, зажав зубочистку между краем кастрюли и крышкой.
0: Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше,

Я вспоминаю все сначала. Уже давно убрали трап. На самом краешке причала стоишь ты, голову задрав. Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда.

Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала, все, что в ответ.

0: Радио «Благовестие». 8 вечера в Москве. Епархиальный вестник. С вами секретарь Воронежского епархиального управления протоиерей Андрей Скакалин.
1: В Воронежскую епархию будет принесен список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». 5 мая святыня будет доставлена в Благовещенский кафедральный собор города Воронежа. По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, по инициативе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством в рамках автомобильного крестного хода с 5 по 25 мая в Воронежской епархии будет пребывать список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» Ташлинская. 5 мая святыня будет доставлена в Благовещенский кафедральный собор города Воронежа. Торжественная встреча иконы состоится в 12 часов. После этого в актовом зале собора пройдет мероприятие, во время которого можно будет узнать об истории явления чудотворного образа и многочисленных случаях исцеления и утешения верующих по молитвам Пресвятой Богородицы. Вход свободный. Святыня прибудет в Благовещенском кафедральном соборе до 7 мая, до 14:00 включительно.
2: Ежедневник.
1: Преподобный Федор Трихин. Власеничный. Преподобный Федор Трихин родился в богатой константинопольской семье. В юности он удалился в пустынную обитель во Фракии и принял монашество. Преподобный был строгим постником, носил только одну грубую колючую власеницу, отчего и был прозван Трихиною, то есть власеничным. Этим именем был назван и монастырь, в котором он подвязался. При жизни преподобный творил много чудес и исцелений. После смерти от его святых мощей истекала целебная мира, которая излечивала многие болезни и изгоняла нечистых духов. Время жизни преподобного Федора неизвестно.
2: Цитатник.
1: «Если кто тебя обидит, не рассказывай никому, кроме старца, и будешь мирно. Кланяйся всем, не обращая внимания, отвечает ли на поклон или нет. Смиряться нужно перед всеми и считать себя хуже всех. Если мы не совершили преступлений, какие совершили другие, то это может быть потому, что не имели к этому случая. Обстановка и обстоятельства были другие. Во всяком человеке есть что-нибудь хорошее и доброе. Мы же обыкновенно видим в людях только пороки, а хорошего ничего не видим». Преподобный Амвросий Оптинский.
0: Слушайте «Епархиальный вестник» на радио «Благовестие» ежедневно в 8 утра и в 8 вечера.

0: Православный букварь. Здравствуйте, я матушка Наталья, приветствую вас, мои хорошие. Новый Завет. Мы остановились в прошлый раз на удивительной истории о том, как Господь сумел накормить 5 хлебами и 2 рыбками многочисленную толпу людей. И сказал Иисус: «Я хлеб жизни, я пришел, чтобы дать вам жизнь вечную».
1: Однажды так много людей собралось послушать Иисуса, что ни одна комната не смогла бы вместить их. И тогда все отправились на берег Галилейского озера. Толпа теснила Иисуса к самой воде. Поэтому он вошел в лодку своих учеников, и они немного отплыли от берега. Теперь все могли видеть и слышать его. «Ну, хорошо», — сказал Иисус, сидя на краю лодки. «Что бы вы хотели услышать сегодня? Может быть, вы пришли только за тем, чтобы увидеть какое-нибудь чудо или услышать занимательную историю? Или вы действительно хотите узнать побольше о Боге? Слушайте, я открою вам сегодня некоторые тайны Царства Небесного. Царство Божье подобно дрожжам, кажущимся безжизненными, как маленький комочек глины. Положите их в горшок с мукой и водой и перемешайте все. Закваска в тесте не будет видна, но, постояв в тепле, тесто начнет подниматься в горшке именно потому, что в нем находится закваска. Так и Царство Божие действует незаметно, но способно изменить все. Царство Небесное подобно сундуку с сокровищами, зарытому в землю. Однажды крестьянин вскапывал поле, и вдруг его лопата наткнулась на что-то твердое. Решив узнать, что это такое, он извлек из земли сундук. Он не поверил своим глазам, когда увидел, какие в нем были сокровища. Крестьянин забросал сундук землей и никому ничего не сказал. Потом он продал все, что у него было, собрал достаточно денег и купил это поле. Теперь сокровище принадлежало ему. Так и Царство Божие. Оно дороже всего, дороже всех земных богатств. «Теперь я раскрою еще одну тайну», — продолжал Иисус. «Бог действительно хочет, чтобы вы достигли Царства Небесного. Теряли ли вы когда-нибудь деньги? Если да, то наверняка переворачивали весь дом, чтобы найти их. И когда вы их находили, спешили рассказать всем о своей радости. Так и Царство Небесное. Каждый из вас, как потерянная монета, и для Бога несказанная радость найти вас. Не бойтесь, продолжал Иисус, каждый из вас дорог Богу. Он замечает даже птичку, попавшую в беду, а вы для него дороже всех птиц. Бог даже знает, сколько волос у вас на голове. Слушатели заулыбались. Дети переглянулись. Их темные волосы были густые. Удивительно, если Бог знает, сколько их у каждого. Вглядевшись внимательно в окружающее, вы сможете понять некоторые из Божьих тайн. Видите это дерево? Вы можете сказать, что это хорошее дерево. Его ветки согнулись под тяжестью крупных и сладких плодов. Но посмотрите на дерево на соседнем склоне. Это дерево плохое, потому что его ветки тонкие и слабые, а плоды мелкие и горькие. Так же дело обстоит и с человеком. Хороший он или плохой, видно по его словам и поступкам. «Я не всегда буду с вами», – продолжал Иисус. «Я хочу, чтобы вы правильно распорядились своей жизнью, когда я уйду. Не ленитесь творить добро. Заполните дни служением мне». Один человек отправился в путешествие, но перед тем дал денег каждому из своих слуг, одному больше, другому меньше, и приказал пустить их в оборот, чтобы получить прибыль. Так и я оставляю вам свои слова. Вспоминайте их и поступайте согласно им. Придет час, и я вернусь снова как царь, которому Бог доверил свое царство. А вам нужно будет дать мне отчет. Трубы вострубят, ангелы соберут всех, кто принадлежит Царству Божьему со всех концов земли. Итак, бодрствуйте и готовьтесь. Есть две дороги, ведущие к разным целям. Одна из них широкая и гладкая, по ней легко идти, но вы не идите по этой дороге, потому что она ведет в царство сатаны. Другая, которую вам нужно выбрать, узкая и тернистая, найти ее нелегко и идти по ней трудно. Но вы идите по ней, потому что она ведет в Царство Божие. Старайтесь отыскать ее. Это самая великая тайна из всех.
0: Ну вот и все на сегодня. Читай Слово Божие и применяй его к себе. «Что вам говорю, говорю всем», — сказал однажды Господь ученикам своим. Я же напомню, что текст Библии в нашей передаче читает Иннокентий Смоктуновский. «Ангела вам, хранителя, дорогие мои».

0: Игра слов.
1: Игра слов.
2: Слово «мел». Да, здесь слух нас не обманывает. Первоначальное значение тут и было «мелкий, молотый». Корень тот же, что в «молоть мелю».

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят.
1: Говорят.
0: Говорят. Чтобы очистить потемневшие кольца и прочие изделия из серебра, протрите их тряпочкой, смазанной зубной пастой, а затем прополощите в холодной воде. Радио «Благовестие». Для дома, для семьи.

Этими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки.

не штурвал, а небо крепкими руками обойму движением одни. Выследя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знал, если б ты знал, как тоскуют руки.

руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют

Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мы

По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио «Благовестие». В Москве 9 вечера.

Волга, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северный вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северный вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнят старый, голову рукою подопрёт.

0: счастья нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги. Ты, метеослужба, нам счастья нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с места, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченных, школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченных, школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.
1: Слушайте радио «Благовестие» в сети интернет на сайте www.radio-blagovestie.ru.

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио «Благовестие».
1: Московское время 22 часа.

зайдет. Все погаснут звезды, небо упадет. Грустная минута, горе через край. Ты захочешь чудо, ты захочешь чудо, так захочешь чудо.

миг приходит срок и рвется связь, кипит гранит, пыл.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-благовестие.ру. Будем благодарны за каждое письмо.

дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

Поберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

небом пасмурным в ссоре. Все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

свет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я

от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой.

свет небесный, синий цвет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

0: По благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, культурно-просветительский радиоканал «Радио Благовестие» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L, номер TU-36005-46 от 26 октября 2018 года. Радиоканал без возрастных ограничений. Радио Благовестие. Московское время 23 часа. Радио Благовестие представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Александр Пушкин, Евгений Онегин. Читает Иннокентий Смоктуновский.
1: О, Русь, Гораций! Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, горой от ветров огражденный, стоял над речкою. Вдали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые, мелькали села. Здесь и там стада бродили по лугам, и сени расширял густые огромный запущенный сад, приют задумчивых дриад. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны, отменно прочен и спокоен, во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Все это ныне обветшало, не знаю права почему. Да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало, за тем, что он равно зевал средь модных и старинных зал. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Все было просто. Пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый. Нигде ни пятнышко чернил. Онегин шкафы отворил, в одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь 8-го года. Старик, имея много дел, в иные книги

надулся, увидев в этом страшный вред, его расчетливый сосед. Другой лукаво улыбнулся, и в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали, но так как заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дороги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч с ума сбродит, он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит. Все да да нет, не скажет дас или нет. Таков был общий глас. В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленский. С душой прямо геттингенской красавец, в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкой и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. От хладного разврата света, еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда. Его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомнение сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбами людей священные друзья, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит. Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мучение в нем рано волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете под небом Шиллера и Гетте. Их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем, и муз возвышенных искусства счастливец он не постыдил. Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы девственной мечты и прелесть важной простоты. Он пел любовь любви послушной, и песнь его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных, богиня тайн и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклой жизни цвет без малого в 18 лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений, ему не нравились пиры.
Бежать.

0: Стал он их беседой шумной, их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротой, ни умом, ни общежитием искусством, но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Богат, хорош собою, Ленский, везде был принят как жених. Таков обычай деревенский. Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Взойдет ли он, тотчас беседа заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай. Ей шепчут: «Дуня, прими чай». Потом приносит и гитару, и запищит она: «Бог мой, приди в чертог ко мне золотой». Но Ленский, не имев, конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство покороче свесть. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так, люди, первый каюсь я, отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно. Сноснее многих был Евгений. Хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений. Иных он очень отличал и в чуже чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой. Поэта пылкий разговор и ум еще в суждениях зыбкой и вечно вдохновенный взор. Онегину все было ново. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал: глупо мне мешать его минутному блаженству. И без меня пора придет. Пускай покамест он живет, доверит мира совершенству. Простим горячки юных лет, и юный жар, и юный бред. Меж ними все рождало споры и к размышлению влекло. Племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба тайны роковые, судьба и жизнь в свою череду, все подвергалось их суду. Поэт в жару своих суждений читал, забывшись, между тем отрывки северных поэм. И снисходительный Евгений, хоть их немного понимал, прилежный юноши внимал. Но чаще занимали страсти умы пустынников моих. Уж от их мятежной власти Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волнение и, наконец, от них отстал. Блаженней тот, кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зевал с друзьями и женой, ревнивый, не тревожась мукой, и дедов верный капитал, коварной двойке не вверял. Когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя, и нам становятся смешны их своевольство или порывы, и запоздалые отзывы, смиренные не без труда, мы любим слушать иногда страстей чужих язык мятежный, и нам он сердце шевелит. Так точно старый инвалид охотно клонит слух прилежный рассказам юных усачей, забытый в хижине своей. Зато и пламенная младость не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость она готова разболтать. В любви, считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя, поэт высказывал себя. Свою доверчивую совесть он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любви молодую повесть, обильный чувствами рассказ, давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наше лето уже не любит, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль, не охлаждающая даль, ни долгие лета разлуки, ни музам данные часы, ни чужеземные красы, ни шум веселий, ни науки души не изменили в нем согретой девственным огнем. Чуть отрок, Ольгою плененный, сердечных мук еще не знав, он был свидетель умиленный ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы друзья-соседы, их отцы. В глуши под сенью смиренной, невинной прелести полна, в глазах родителей она цвела, как ландыш потаенный, незнаемый в траве глухой ни мотыльками, ни пчелой. Она поэту подарила молодых восторгов первый сон, и мысль об ней одушевила его цивницы первый стон. Простите, игры золотые, он рощи полюбил густые, уединение, тишину и ночь, и звезды, и луну. Луну небесную лампаду, которой посвящали мы прогулки средь вечерней тьмы, и слезы тайных мук отраду. Но нынче видим только в ней замену тусклых фонарей. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила, глаза как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан, все в Ольге. Но любой роман возьмите и найдете верно ее портрет. Он очень мил. Я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, но с ним я знаю неразлучно воспоминания старины или девичьей. Мы все должны признаться, вкусу очень мало у нас и в наших именах, не говорим уж о стихах. Нам просвещение не пристало, и нам досталось от него жеманство, больше ничего. Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла поначей. Дика, печально, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней течение сельского досуга мечтами украшала ей. Ее изнеженные пальцы не знали игл. Склонясь на пяльцы, узором шелковым она не оживляла полотна. Охоты властвовать примета с послушной куклою дитя приготовляется, шутя, к приличию, закону света, и важно повторяет ей уроки маменьки своей. Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала. Про вести города, про моды беседы с нею не вела. И были детские проказы ей чужды. Страшные рассказы зимою в темноте ночей пленяли больше сердце ей. Когда же няня собирала для Ольги на широкий луг всех маленьких ее подруг, она в горелки не играла. Ей скучен был и звонкий смех, и шум их ветреных утех. Она любила на балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод, и тихо край земли светлеет, и вестник утра ветер веет, и всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень полмиром доли обладает, и доля в праздной тишине при отуманенной луне восток ленивый почивает, в привычный час пробуждена, вставала при свечах она. Ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. Жена ж его была сама от Ричардсона без ума. Она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, не потому, чтобы Грандисона она Лавласу предпочла, но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей об них. В то время был еще жених ее супруг, но поневоле она вздыхала по-другому, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии сержант. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу. Но, не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. И чтоб ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает кем окружена, рвалась и плакала сначала, с супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Привычка усладила горе, неотразимое ничем. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь, все это мужа не спросясь. Бывало, писывала кровью она в альбомы нежных дев, звала Полиною Просковью и говорила нараспев. Корсет носила очень узкой и русской «Н», как «Н» французской, произносить умело в нос. Но скоро все перевелось. Корсет, альбом, княжну Алину, стишков чувствительных тетрадь она забыла, стала звать Акулькой прежнюю Селину и обновила, наконец, на вате шлафор и чепец. Но муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил, во всем ей веровал беспечно, а сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась, под вечер иногда сходила соседи, добрая семья, нецеремонные друзья, и потужить, и позлословить, и посмеяться кое о чем. Проходит время, между тем прикажут Ольге чай готовить, там ужин, там и спать пора, и гости едут со двора. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на масленице жирной водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели, подблюдны песни, хоровод. В день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три. Им квас, как воздух, был потребен, и за столом у них гостям носили блюда по чинам. И так они старели оба, и отворились, наконец, перед супругом двери гроба, и новый он приял венец. Он умер в час перед обедом, оплаканный своим соседом, детьми и верной женой, чистосердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит: смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, под камнем сим вкушает мир. Своим пенатом возвращенный, Владимир Ленский посетил соседа памятник смиренный, и вздох он пеплу посвятил. И долго сердцу грустно было. «Пур Йорик», — молвил он уныло, «он на руках меня держал. Как часто в детстве я играл его очаковской медалью. Он Ольгу прочил за меня. Он говорил, дождусь ли дня, и полной искренней печалью Владимир тут же начертал ему надгробный мадригал. И там же надписью печальной отца и матери в слезах почтил он прах патриархальный. Увы, на жизненных браздах мгновенной жатвой поколения по тайной воле провидения восходят, зреют и падут другие, им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, кипит и гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Покаместь упивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, и сохраненные судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лесная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: тот-то был поэт. Прими ж мои благодарения, поклонник мирных аонит, о ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Благовестие» представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Валентин Пикуль. Исторические миниатюры.
1: Досуги любителя мус. Вдали остался древний торжок с его душистой тишиной провинции, с угасшей славой пожарских котлет, воспетых Пушкиным. Бежали поляны в синих васильках, сухо шелестели серебряные овсы. Поля, поля, поля. Над разливами хлебов показались кущи старого парка. Это село Никольское на реке Овсуги. За кулисами юной поросли укрылись остатки былой усадьбы. Минувшее предстало предо мною. Отсверкали молнии давних времен. Войны чередовались с недородами, эпидемии с восстаниями, но здесь до наших дней выстояли могучие вязы и липы. Веками цветет неутомимый жасмин, вспыхивают яркие созвездия шиповников. Вот аратонда мавзолея усыпальницы, где опочил сам создатель этой красоты, когда-то писавший: «Я думал выстроить храм солнцу, чтобы в лучшую часть лета солнце садилось или сходилось в дом свой покоиться. Такой храм должен быть сквозным, с обеих сторон его лес. Но где время и где случай?» Время вспомнить о Николае Александровиче Львове. Выпал случай начать рассказ с Гаврилы Державина, ибо имя Львова неотделимо от имени великого российского барда. С молоду парил высоко, но земных радостей не избегал. Катерина Урусова, некрасивая, тихонькая поэтесса, была влюблена в этого крепкого, добротного человека, хотя Гаврила Романович от брачных уз с вдохновенной княжною уклонился. «Я мараю стихи, да еще она марать станет. Эдак ты еще некому в доме будет сварить», — говаривал он себе в оправдании. А на празднике водосвятия, глядя на суету народную из окошек дома Газодавлевых, приметил он в толпе девицу Катерину Яковлевну, и она ему полюбилась. Нанес визит ее матушке. Босая девка светила поэту сальной свечкой, воткнутой в медный подсвечник. Пили чай в горницах. Избранница поэтического сердца вязала чулок и отвечала лишь тогда, когда ее спросят. Получив момент, Державин с прямотой солдата заявил красавице: «Уж ты не мучь меня, скажи, каков я тебе кажусь-то?»
2: «Да не противный, сударь».
1: В апреле 1778 года сыграли свадьбу, и поэт надолго погрузился в семейное блаженство, никогда не забывая воспеть в стихах свою волшебную Плениру. В одно же время с женою обрел Державин и друга себе, Николеньку Львова. А этот замечательный человек вошел не только в быт, но и в поэзию Державина. Историки признают, что в поэзии Львов выше всего ставил простоту и естественность. Он знал цену народного языка и сказочных преданий. Львов надолго остался главным эстетическим советником Державина. «Опять-то, Романыч, под облака залетел», — выговаривал он поэту. «На что тебе писать потомкам Аттилы, жителям реки Ра? Не проще ли сказать эдак, сам я из Казани, урожден на раздолье волжском? Отвяжись от символов классических, от них ни тепло, ни знобка. Стань босиком на землю русскую!» Давеча за ужином похваливал ты пирог с грибами, да квасы из погребца. «Ой, Николка, друг мой, что говоришь-то? Неужто мне, пииту, пироги с квасами воспевать?
3: А разве не слышал, как девки в хороводе поют? Я с комариком плясала. Простонародье и комара смело в поэзию погружает.
1: Пироги да квасы — суть приметы жизни народной. Вот и пиши, что любу всем нам, и станешь велик, яко Гомер. Воспарить к славе можно ведь и от румяной корочки пирога».
3: Из подражателя классикам Державин вырос в дерзкого разрушителя классики, а советы Львова даром не пропали. Я озреваю стол и вижу разных блюд, цветник, поставленный узором, багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красный, что смоль янтарь икра, и с голубым пером там щука пестрая, прекрасно.
1: Так не мог бы писать ни Тредиаковский, ни Ломоносов. Так мог писать только Державин, певец радости и бытия. Как никто другой он умел брать слова, подобно живописцу, берущему на кисть краски, и писать словами стихи, похожие на живописные полотна. Смотрите, какие он создавал картины. На темно-голубом эфире золотая плавала луна. В серебряной своей порфире, блистаючи с высот, она сквозь окна дом мой освещала и палевым своим лучом золотые стекла рисовала на лаковом полу моем. Именно так. Не читайте, а смотрите, ибо это уже не столько поэзии слов, сколько совершенство живописных красок. Впрочем, Державин не всегда подчинялся редактору Львову.
3: А кто сказал, что речь должна без ошибок быть? Скучно мне от слов, кои вылизаны, как мутовка старая. Нет, друг мой, это чиновнику ошибиться нельзя, а творцу даже полезно.
1: Да и сам Львов не чтил литературных канонов. Анаписта, спондеи, дактили не аршином нашим мерены, не по свойству слова русского были за морем заказаны, и глагол славян обильнейший, звучный, сильный, плавный, значущий. Этот глагол, утверждал Львов, чтобы в заморскую рамку втиснуться, ныне принужден корчиться, а Русь размашиста. Поэты редко следуют по избитым в жизни путям. Однако случилась самая банальная история. Петербург был прекрасен. Прямые перспективы еще терялись тогда на козьих выгонах столичных окраин. Трепеща веслами, как стрекоза прозрачными крыльями, плыли по Неве красочные, убранные серебром и коврами галеры и гондолы, и свежая Невская вода обрызгивала ноги и спины молодых загорелых гребцов. На одной из линий Васильевского острова проживал сенатский обер-прокурор Алексей Афанасьевич Дьяков. И никто бы о нем в истории не вспомнил, если бы не имел он пятерых дочерей-красавиц. Так уж случилось, что девиц Дьяковых облюбовали поэты. Стихотворец Василий Капнист женился на Сашеньке Дьяковой, а Хемницер и Львов влюбились в Марьюшку. Она из двух поэтов сердцем избрала Львова, после чего Хемницер уехал консулом в Смирну, где вскоре и сгинул в нищете и одиночестве. Державин, когда скончалась его волшебная пленира, тоже явился в дом Дьяковых, где избрал подругу для старости, Дашеньку. Но это случилось гораздо позже. А сейчас прокурор Дьяков мешал браку Маши со Львовым, который положение в свете еще не обрел, а богатство не нажил.
3: Что у него и есть-то? Одно убогое сельцо Никольское под Торжком. А там, сказывают, болот киснет по берегам Овсуги, коровы осокой кормятся. Да и чин у него, велик ли?
2: Николенька, — отвечала Маша, — уже причислен к посольству нашему в Испании, а в Мадриде чай чины выслужит.
3: Вот и пущай в Мадрид убирается, — рассудил непокорный прокурор. С глаз долой, с сердца вон.
1: Не так думали влюбленные. И Львов предложил Маше бежать в Испанию, где и венчаться. Но все случилось иначе. Была зима, хорошая и ядреная. Солнце светило ярчайше. Сизые дымы лениво уплывали в небо над крышами российской столицы. Сунув руки в муфту, Маша Дьякова уселась в санки. «Вези к сестрице!» — велела кучеру. Но едва тронулись, как в сани заскочил друг жениха Васенька Свечин, гвардейский повеса и гуляк лихой, любитель трепетных сердечных приключений. Кучеру он сказал:
3: Поезжай в Галерную гавань, прямо к церкви. Там уже все готово и нас ждут. Будешь молчать, детишкам на пряники дам».
1: В тихой церквушке Галерной гавани Львов тайно обручился с Машей, которую Свечин тем же порядком и отвез обратно под родительский кров. Молодые люди дали клятву скрывать свой брак от людей и несколько лет прожили в разлуке, храня верность друг другу. А родители, не зная, что их дочь замужем, все еще подыскивали для нее богатых женихов. В доме Дьяковых гремели балы, ревели трубы крепостного оркестра, блестящие уланы и гусары крутили усы.
3: «Неужто, — спрашивали отец с матерью, — золото-ка наше, ни один из них не люб твоему сердцу?»
2: «Дорогие папенька и маменька, видеть их не могу».
4: «Да ведь годы-то идут. Гляди, так и засохнешь».
1: Прошло 3 года, и суровый отец уступил дочери. «Ладно, ты победила. Ступай за Николку твоего». В канун свадьбы молодые объявили, что они давно обручены. Дьякова чуть удар не хватил. Благородный Львов вывел перед гостями за руки лакея Ивашку и горничную Аксинью. «Чтобы свадьба не порушилась, вот вам жених с невестою. Сколь любят они друг друга и страдают, Алексей Афанасьевич, от того, что вы согласия на брак своим людям не даете. Сделаем же их сегодня счастливыми, а я с Марьюшкой и без того счастлив». После чего Львов привез Машу в свое Никольское под Торжком. А там было все так, как говорил дочери отец. Кисло древнее болото, тощие коровенки глодали жалкую осоку. «Вот из сего скудного места я сделаю рай». Мечтать о красоте еще мало. Красоту надобно создать, и только сделанное имеет ценность. Львов рай создал, и парк в селе Никольском сохранился до наших дней как сказочный оазис. А в музеях висят портреты кисти Левицкого и Боровиковского, на которых изображены молодые супруги Львовы. И экскурсоводы никогда не забывают напомнить. Обратите внимание на эту женщину, Марию Алексеевну Дьякову, которая отмечена в истории тайным браком с Николаем Львовым, что в те времена казалось неслыханной дерзостью по отношению к сложившимся нравам. Они были образцовой супружеской парой. Львов скромнейше называл себя лишь любителем муз. Но муз-то всего 9. А Николай Александрович — поэт и архитектор, дипломат и песенник, балетмейстер и механик, музыкант и фольклорист, садовод и художник, гравер и скульптор, конструктор машин и гидротехник, иллюстратор и редактор книг. Наконец, он и прекрасный печник. Не слишком ли много занятий для одного человека? Немало. Но зато жизнь насыщена до предела. И труд всегда радостен, как досуг. А досуги свои Львов опять-таки посвящал трудам праведным. XVIII век вообще не баловал людей профессиональным обучением. И это бурное столетие, время войн, философии, открытий, можно назвать эпохой, сработанной руками гениальных самоучек. Львов всю жизнь прошел рука об руку с Державиным. Поэт расшатывал устои омертвелого классицизма, неспособного согреть душу русскую. А Львов намечал будущие пути русской музыки и поэзии к народности. До оперы Глинки «Иван Сусанин» было еще далеко, когда Николай Александрович сочинил простонародный текст к опере Фомина «Ямщики на подставе», которую тогдашняя критика разнесла в пух и прах именно по тем причинам, по каким позже оперу Глинка называли мужицкой оперой. «Но так и будет», — вещал Львов, — «в русскую землю надобно сажать русские деревья, а пальмы и пинии в ней не приживутся. Мой грех. Люблю наши березы да елки, ольху да синичек». В 1790 году Львов напечатал «Собрание народных русских песен». Сборник надолго пережил создателя и часто переиздавался. Не только русские музыканты, но даже Бетховен и Россини черпали для себя вдохновение из этой книги, используя мотивы народных песен, собранных Николаем Александровичем в своей деревне. Он любил Русь, любил ее народ и природу, обожал русские праздники, шумные торжища ярмарок, гам и веселье балаганов, расписные дуги с валдайскими звонами, вареные на меду калачи да пряники. Ему хотелось видеть страну красивой, и он ездил по родной земле, всюду украшая ее, как украшают перед свадьбой невесту. Львов поставил в Торжке и в Могилеве два прекрасных собора, расписанные изнутри кистью Боровиковского. За Невской заставой столицы соорудил уникальнейшую по форме церковь Куличи Пасха. Невские ворота Петропавловской крепости — тоже его работа. Но что же главное? Я думаю, что здание главпочтамта в Петербурге, сооруженное Львовом, и есть главная его постройка. Вдумайтесь, сколько лет прошло с 1782 года, когда почтамт был заложен, а здание до сих пор служит нам, удобное и просторное, теплое зимой и прохладное летом. В нем все торжественно, и в то же время нет ничего лишнего, мешающего. Все рационально, и все здесь к месту. От зодчества Львов, естественно, пришел к поискам новых материалов. Что вечно, что нетленно, и что дешевле всего на свете? И он нашел такой материал — землю. Бери обычную землю и строй сколько хочешь, лишь слегка укрепи ее раствором извести, да утрамбуй как следует. Случилось так, что император Павел I, путешествуя по России, невольно обратил внимание на бедность крестьянских жилищ и решил улучшить вид русских деревень.
4: «Но из чего строить дешевле?» — спросил он.
1: «Из земли», — подсказал ему Львов. Павел I был человек горячий, с воображением пылким, и увлечь его новизной было совсем нетрудно. На родине Львова, в селе Никольском, в 1797 году открыли первое на Руси государственное училище земляного битого строения. Так оно называлось. Учить землебитному делу обязали самого Львова, а в статусе училища было сказано, что оно организовано ради доставления сельским жителям здоровых, безопасных, в пожарном отношении, прочных и дешевых жилищ и соблюдения, то есть сбережения, лесов в государстве. В школу поступали исключительно дети крестьян из безлесных районов страны, по два мальчика от каждой губернии. Павел I очень любил Гатчинскую мызу, свою резиденцию, а Львов тоже любил Гатчину, ибо немало смекалки вложил в устроительство парковых руин, каскадов и водоспусков. Когда император стал гроссмейстером Мальтийского ордена, он сказал: «Львов, построй же для меня в Гатчине здание приората, где бы я мог с достоинством играть роль мальтийского приора. Мне не нужен мрамор, это обычно. Сооруди, как ты умеешь, землебитное строение, а место для приората избери сам». Но у Львова было немало завистников, желавших навредить ему. И среди них генерал-прокурор империи Обальянинов, который место для строительства приората не отводил. Львову он так прискучил своей вредностью, что он сказал: «Петр Хрисанфович, тогда сам избери мне место». Генерал-прокурор отвел зодчего на южный берег Черного озера, где в болоте увязали даже гатчинские собаки, а кошки туда вообще не наведывались. Встав на кочку, Обальянинов объявил: «Хош, бери ты, миленько, местечко, а другого нету». Львов собрал своих землебитчиков и спросил, как быть. Глядя на болото, которое пузырилось гнилостью, мужики отвечали: «Никол Александрович, так не пужайся сам и не пужай брат нашего. Верь, сударь ласковый, что лицом в грязь не ударим, а ударим по рукам на уговоре.
5: ты нам ведро белого поставь и сам сиди в кустиках. Смотри, как мы чертей из болот погоним.
2: Осушили они болото, а изъятую при осушке почву подняли над озером и на холме стали возводить здание. Приорат вырастал над водой, похожий на старинный рыцарский замок с башнею. Мастера-землебитчики не подвели архитектора. Сооружение из земли встало на земле, словно в землю вкопанное. Во время Великой Отечественной войны возле Гатчинского приората рвались авиабомбы страшной разрушительной силы. Вокруг сметало постройки, ломало столетние деревья, но стены Львовского приората не осели, не треснули. Землебитное строение выдержало самое трудное испытание временем. И сбылись пророческие слова Державина. «Хоть взят он от земли, и в землю он войдет, но в зданиях земляных он вечно проживет». В советское время в приорате был дом пионеров и школьников Гатчин. В наше время расходуется множество строительных материалов — кирпич, бетон, камень, алюминий, железо, стекло, пластики. Николай Александрович нагнулся и взял землю из-под ног своих. Получилось дешево и прочно. А я иногда думаю, может, мы слишком рано забыли о земле? Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы. Пожалуй, это самые могучие строчки Державина, который своего друга Николеньку Львова пережил на целых 11 лет. Державинская река времени размыла берега прошлого. Но мне думается, что уничтожить все дела людей она все-таки не способна. Львов остался понятен своим потомкам. Сейчас его изучают историки, литературоведы, музыканты, архитекторы, планировщики парков и садов отдыха. Академик Сидоров в своем капитальном труде «Рисунок старых русских мастеров» пишет, что уже настала пора для создания солидной монографии о творчестве Львова. Архивы еще не подняты. Пока что Львов живет в мемуарах, в записках современников, в трудах краеведов, в каталогах. Николай Александрович умер в 1803 году. Дарование к живописи унаследовал от него правнук, замечательный русский художник Василий Дмитриевич Поленов. Он был первым в стране живописцем, которому присвоили звание народного художника республики. В элегии декабриста Адоевского сказано: «Но вечен род, едва слетят потомков новых поколенья, иные звенья заменят из цепи выпавшие звенья».

буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кичельбан, а впереди капрал идет. Но все равно, не зря распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне.

хотел бы генералом. Лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет.

лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом.

Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы громадно, я к подножию щеку.

красе не верю, и капели не боюсь моросящей, а весной линяют разные звери, не линяет только.

Дорогие слушатели, нам очень интересны ваши пожелания и отзывы о радио «Благовестие». Пишите нам по адресу 394-071, город Воронеж, улица 20-летия Октября, дом 64, офис 1, или через интернет с помощью нашего сайта radio-blagovestie.ru. Будем благодарны за каждое письмо.

Как за меня матушка все молила Бога, все поклоны била, ой, целовала крест. А сыночку выпала дальняя дорога, хлопоты бубновые.

где награда для меня и где засада на меня. Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Ой, куда же мне деться, дайте оглядеться, спереди застава, а сзади западня. Белые, красные, ой, все такие разные, а голова у всех одна.

и где награда для меня, и где засада для меня. Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Где я только не был, чего я не отведал, березовую кашу, крапиву, лебеду. Только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим обожду журавль.